Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 8 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. В России организуют дополнительные поставки топлива в регионы на фоне кризиса. Накануне заместитель председателя правительства страны Александр Новак распорядился обеспечить дополнительные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Отдельное внимание уделят Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная ситуация. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России сформирован достаточный запас топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно

0: на 20-30%. Программу материнского капитала предложили сделать бессрочной. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, предполагается выплачивать маткапитал на третьего ребенка и последующих детей после 2027 года, вне зависимости от предыдущих выплат. Также планируется увеличить их на второго ребенка до 1 400 000 рублей, на третьего и последующих до 1 900 000. Индексировать выплаты предполагается ежегодно 1 февраля с учетом роста потребительских цен. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января будущего года. Выброс пепла на высоту 10,5 километров произошел на вулкане Шевелуч на Камчатке. Как сообщается, пепловый шлейф растянулся на 65 километров в северо-западном направлении и может представлять опасность для международных и низколетящих воздушных судов. По оценкам сейсмологов, не исключены новые мощные пепловые выбросы. Шевелуч находится в 47 километрах от поселка Ключи и в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского. Это один из самых активных действующих вулканов Камчатки. Сегодня в столице пройдет ночь московского спорта. Жители ждут бесплатные спортивные активности. Площадки откроются в 19 часов и будут работать до 22 часов на центральных городских локациях. Организатором выступает столичный департамент спорта. В программе «Полоса препятствий», сайклинг, джампинг, стрит-баскет, настольный теннис, танцевальные тренировки и другие виды активности. Часть мероприятий требует предварительной регистрации. Участие доступно для горожан всех возрастов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
2: Все правильно. Доброе утро и добро пожаловать в первые выходные второго летнего месяца на Радио 7. 4 июля на календаре. Суббота. Начинаем день под приятную качественную музыку. Сия, Жо Дассен, а также Марк Энтони у нас. Быстрее остальных.

Белинда Карлайл. Субботним утром понравилось мне, как писали про нее какие-то журналисты. Мода приходит и уходит, стиль остается навсегда. Белинда Карлайл – стильная, красивая, обворожительная, женственная, обаятельная. Список можно еще долго продолжать. Ее мелодии легко запоминаются, при этом лишены слащавой приторности. Ее голос не спутаешь ни с кем. Время не враждебно ни к ней, ни к ее творчеству. Все так, все так. Дальше Эния, статус-кво и Грегоа. Затем узнаем, что сегодня нам расскажут звезды. Гороскоп уже скоро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Это точно, гороскоп на 4 июля прямо сейчас. Знаки огня. Сегодня ваше тело потребует чисто физической разрядки. Овны, львы и стрельцы, долгая прогулка, спорт или генеральная уборка под громкую музыку – лучший сценарий на субботу. Знаки Земли. День склоняет к излишнему порицанию себя и окружающим. Тельцы, Девы, Козероги, выключите режим строгого критика и дайте миру побыть несовершенным. Хотя бы сутки. Знаки воздуха. Сегодня идеальный день для расхламления, как в шкафу, так и в галерее телефона. Близнецы, Весы и Водолеи, удаляйте все дубликаты и старые скрины без сожаления. Знаки воды. Вы проведете день в режиме энергосбережения. Раки, скорпионы и рыбы, не корите себя за лень. Это сейчас критически необходимо вашему организму.

0: Shout. Это Tears for Fears на радио 7 с утра пораньше. Очень порадовался, когда услышал эту песню в сериале «Тьма». Учитывая, что там главная фишка — это перемещение во времени, Shout очень хорошо отражало именно 80-е. Сериал не новый, 17-го года, но нет такого, что он с годами потерял какую-либо актуальность. Там мощно закрутили сюжетную линию, и спокойно можно сейчас посмотреть, если не видели. Я лично вчера закончил второй сезон и приступаю к третьему. Смело рекомендую. Называется, напомню, «Тьма» или «Dark», если по-английски. К музыкальной части субботнего эфира вернемся через несколько минут, а сейчас...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Некоторые вполне настоящие пейзажи выглядят так, что в их реальность можешь поверить только когда видишь их собственными глазами. Например, городки и крепости на маленьких островках, которые выглядят словно картинки к сказке про царя Гвидона и остров Буян. Среди таких, например, французский замок-монастырь Сен-Мишель, хорватский Дубровник, наш остров Град Свияжск под Казанью. Есть такой чудо-остров и в Черногории, Свети Стефан, неподалеку от Будвы, окруженный бухтами с необыкновенной розово-красной галькой. Место заслуженно считается самым живописным не только в Черногории, но и на всей Адриатике. Когда-то на острове стояла старинная рыбацкая деревушка, но в 50-х его решили превратить в курорт. Местным жителям построили новые дома на берегу, а на острове, соединенном с большой землей маленькой песчаной косой, обустроили отель-клуб. Свети Стефан стал одним из самых крутых и желанных курортов мира. Там гостили знаменитости первой величины – от Юрия Гагарина до Софи Лорен. После войны на Балканах курорт разорился и даже простоял много лет заброшенным. Но потом его выкупила и возродила сеть люкс-отелей «Аман», заодно добавив к острову, стоящую напротив него на берегу, бывшую резиденцию королевы Югославии Марии, а впоследствии президента Броза Тита. Но в 2020-м курорт снова закрыли из-за серьезного конфликта с местными жителями по поводу доступа к тем самым розовым пляжам. 5 лет Свети Стефан был запечатан. Но в этом году все вопросы, наконец, решили. И с 1 июля курорт снова заработал. При этом 2 из 3 розовых пляжей остались открытыми для всех. А по эксклюзивному острову, если вы не гость отеля, можно погулять с экскурсией. Или бесплатно полюбоваться им с берега, чтобы убедиться, что эта сказочная картинка и правда реальна.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее.
6: 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте,

0: ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице 9 утра. На радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. ЦБ разрешает.

решит это делать в течение 2 лет в качестве эксперимента. Затем Центробанк решит, станет ли он постоянным. Если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются напрямую у Банка России, а остальные банки участвуют в переводах и смарт-контактах. Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября текущего года. Минтранс анонсировал введение бесплатной парковки на 2 машины для многодетных семей. Ведомство утвердило поправки в методические рекомендации, следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства. Уточняется, что такое право должны получить многодетные семьи с 4 и более детьми. Сейчас в рамках льготы такая семья может бесплатно парковать 1 автомобиль. Новая мера направлена на поддержку многодетных семей и должна облегчить повседневную жизнь родителей, особенно в крупных городах с высокой загруженностью парковочных пространств. На жару в столичном регионе в эти выходные рассчитывать не стоит, предупреждают синоптики. Нам обещают облачную погоду с сильным дождем и местами грозой. По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла, по области от 20 до 25. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду. Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. За 3 дня может выпасть до 43 миллиметров осадков. Это половина месячной нормы. А в начале следующей недели ожидается похолодание до 9-14 градусов. Треть россиян справляются со стрессом усилием воли.

0: При этом 27% опрошенных считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% предпочитают комплексный подход воздействия и на тело, и на психику. В то же время 3% справляются со стрессом только с помощью психотерапевта. В ходе исследования выяснилось, что 37% респондентов чаще сталкиваются только с плохим стрессом. Столько же делят его на вредные и хорошие. При этом 26% видят в стрессе двигатель личного прогресса.
1: Диана, что тебе помогает справляться со стрессом?
0: На первом месте прогулки.
1: На втором?
0: Чай с сахаром. Обычно я не
1: употребляю. И замыкает тройку?
0: Дыхательные упражнения. Это новое для меня. Это прям
1: вдыхать носом или?
0: Классно работает. Там счет особенно. Ты как себя чувствуешь?
1: Я себя отлично чувствую, потому что я в дыхательной практике у меня.
0: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Благодарим нашу службу информации. Это «Радио 7». Доброе утро и добро пожаловать в выходные. Впереди Уитни Хьюстон. Услышим также. Скоро будет дуэт Ариана Гранде и Джастин Бибер. А прямо сейчас Брайан Адамс. «Everything I do it for you». Все для нас, как говорится.

Секунду ранее Эрос Рамаццотти. Если еще не слышали, 96-летнюю американку хотели выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. Американка ведет соцсети и как раз через них сообщила об этом своим подписчикам. Вот это, я понимаю, вышла на пенсию. Рок-н-ролльная душа, ничего с этим не поделаешь. Интересно, как же будет с ее вечеринками дальше? Будем следить. Из музыки скоро Coldplay у нас, а еще быстрее Cher на Радио 7. В Москве 9 часов 19 минут.

destin. Te parler comme la première fois.

В субботнем эфире «Далида», и оказывается, несмотря на популярность нейросетей и цифровых сервисов, молодежь по-прежнему верит в старые экзаменационные приметы. Самая распространенная привычка загадывать желание, увидев одинаковые цифры на часах, вроде 11.11 или 22.22. Так делают 63% респондентов. Еще 44% сохраняют счастливые картинки, видео или песни, а 31% меняет аватарку или заставку перед экзаменом. Около трети также держат в телефоне мемы и стикеры на удачу. А в наше время, я помню, надо было зачеткой в окно потрясти, что-то такое вроде. А еще не мыть голову перед экзаменом, чтобы знания не смыть. Скоро поставим дуэт Тейлор Свифт и Зейн, а сразу после у нас Джордж Майкл.

0: Джордж Майкл. Субботу утром, и, вероятно, многие слышали, но есть те, кто и не знает, что недавно Энн Хэтуэй вышла на красную ковровую дорожку в комбинезоне, надетом задом наперед. Модные журналы решили, что так и задумано, но ироничная реакция самой актрисы говорит об обратном. Дело было на пресс-мероприятии, посвященному фильму «Одиссея Нолана». Забавно, что многие сочли это за модный трюк, хотя это больше похоже, что Энн просто перепутала стороны наряда. А с кем не бывает? К музыкальной части «Радио 7» вернемся через 2-3 минуты, а если точнее, сразу после интересной и познавательной прогулки.
1: «Радио 7» представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Известна фраза «У самурая нет цели, есть только путь». Вот уже несколько десятков лет на северо-западе столицы у нас с вами есть пространство, которое постоянно реставрировалось. Сейчас процессы завершены, и сюда имеет смысл прийти посмотреть. 5 веков истории не уместить в 3 минуты, поэтому поговорим об эмоциях. Шаги неспешно отдаются в тишине старинных аллей, а воздух будто хранит отголоски минувших столетий. Такая атмосфера в Покровском Стрешнево, чья история, словно многослойный гобелен, сплетена из судеб знатных родов, архитектурных перемен и бережной работы реставраторов. Когда-то эти земли принадлежали роду Стрешневых, и уже в 17 веке здесь появилась усадебная застройка, которая развивалась от скромного поместья к представительной резиденции и отражала

0: был рост влияния семьи и перемены в художественных вкусах эпохи. Позднее, когда владения перешли к другим владельцам, ансамбль продолжил меняться, обрастая новыми флигелями, парковыми павильонами и продуманными видовыми точками, рассчитанными на то, чтобы гость, прогуливаясь по дорожкам, всякий раз открывал для себя неожиданный ракурс на главный дом или на тихий пруд. Затем здесь появились первые дачи. Тут бывали и Николай Карамзин, и Лев Толстой. В 18-19 веках усадьба переживала расцвет. Здесь сформировался тот самый пейзажный парк, который мы отчасти можем угадать и сегодня, хотя время и не пощадило его первоначальной планировки. Регулярные аллеи уступали место более свободной композиции, а мостики, беседки и гроты становились не просто украшениями, но и смысловыми акцентами, приглашавшими к созерцанию и неторопливым беседам. Главный дом, неоднократно перестраивавшийся, вобрал в себя черты разных стилей, и именно эта многослойность сделала его особенно интересным для реставраторов, которым приходилось буквально по кирпичику распутывать наслоение эпох, чтобы отделить позднее напластование от подлинных деталей, определявших облик усадьбы в ее золотой век. Реставрационные работы последних лет, которые разворачивались на глазах у посетителей, позволили увидеть, как бережно и в то же время решительно мастера возвращают ансамблю утраченную цельность. Расчищены руинированные фрагменты, укреплены фундаменты, воссозданы утраченные декоративные элементы, причем делалось это все с опорой на архивные чертежи, фотографии и натурные исследования, чтобы ни одна деталь не появилась из воздуха, а имела документальное обоснование. При этом реставраторы, конечно, столкнулись с непростой задачей – сохранить следы времени, ведь патина веков и легкие неровности кладки тоже являются частью исторической правды, и слишком стерильный результат мог бы лишить памятник его подлинности. Парк, который веками служил естественным обрамлением усадьбы, тоже стал объектом пристального внимания. Специалисты восстановили исторические трассы аллей, расчистили заросшие участки, возвратили к жизни старые посадки и бережно ввели новые, подбирая породы, которые соответствуют историческому ассортименту и климатическим условиям места. При этом постарались не нарушить сложившуюся экосистему, ведь старинные дубы и липы – это не только часть пейзажа, но и живые свидетели прошлого, которые своими кронами словно продолжают ту линию преемственности, связывающую нас с владельцами и гостями усадьбы прежних столетий.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с

0: со специалистом.
1: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее.
2: 12+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
4: Атлантис.

0: столице 10 утра. Начинаем час новостей. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом напомнили в Госдуме. С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ официально перенесен с 10 на 15 число каждого месяца. По словам парламентариев, хотя большинство граждан платят вовремя и проблема общей задолженности не стоит остро, новый срок важен для финансового комфорта семей. У многих зарплата начисляется после 10 числа, поэтому перенос позволяет оплачивать квитанции сразу после получения основного дохода, не искать деньги заранее и не брать в долг. Это также помогает избежать случайных просрочек и пений, а также упрощает финансовое планирование. 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие. Еще 11 проходят экспертизу. Отмечается, что продолжается работа по отсыпке слоя чистого песка на участках берега, которые пострадали от разлива мазута после крушения двух танкеров в декабре 2024-го. По данным пресс-службы правительства, новых выбросов нефтепродуктов на пляже не было. Сообщается также, что на космических снимках в районе крушения танкеров пятен нефтепродуктов нет. За все время работ было очищено более 3500 километров береговой линии. Некоторые участки очищали повторно. С пляжа вывезли порядка 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Визовый центр Кипра в Москве возобновит прием заявок 6 июля. Информация появилась на сайте диппредставительства. Уточняется, что начиная с указанной даты, граждане смогут подавать заявление на получение визы в уполномоченных визовых центрах. Это даст заявителям больше возможностей по сравнению с уже существующими способами. Также заявки будут принимать Генконсульство Кипра в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составляет 5 евро. По состоянию на 3 июля визовый сбор для людей старше 12 лет 90 евро, а для детей в возрасте от 6 до 12 лет 45 евро. Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Участники второго раунда плей-офф определились после заключительных матчей 1/16 финала. Первыми в 1/8 финала сыграют Канада и Марокко. Их встреча сегодня в Хьюстоне, начало в 20 часов по московскому времени. Ночью в Филадельфии на поле выйдут сборные Парагвая и Франции. Стартовый свисток прозвучит в полночь по московскому времени. Еще два матча запланированы на 5 и 6 июля. Бразилия сыграет с Норвегией, а Мексика встретится с Англией. Чемпионат мира в этом году проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился.

0: Выходные на семи холмах с Евгением Будяном.
1: Службе информации нашей большое спасибо. Радио 7, выходные, добро пожаловать. В этом часе традиционно открываем наш тематический уикенд. Это ближе к середине часа будет. Также мы собираемся дарить вам подарки за правильный ответ на вопрос. Подробнее скоро все расскажу. А сначала музыка приятная, за которой дальше берутся Чарли Пут и Селена Гомес, Элтон Джон и прямо сейчас Нелли Фуртадо. Доброе утро.

Майкл Джексон в нашем эфире. И, как и обещал, давайте переходить к подаркам. И сегодня у нас подарок для любителей умной прозы и необычных детективов. Новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Чтобы получить в подарок эту книгу, отвечайте на вопрос правильно и быстрее всех. 4 июля в США принято отмечать День независимости. В штате Миссури, где прошло детство писателя Марка Твена, отдают должное его самому знаменитому жителю и одному из самых известных созданных им персонажей. Во время национального фестиваля «Дни Тома Сойера» соблюдается уже на протяжении 70 лет традиция, где тысячи людей наблюдают за тем, как жители это делают. Как вы думаете, что? Варианты ответов. Наперегонки красят участки забора, сплавляются на плотах по реке Миссисипи, соревнуются в поисках клада в пещере. Ваши варианты ответов мы ждем в нашем конверте, который находится на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто отвечает правильно, получает в подарок от нас книгу. Удачи! You know.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. «Stars» – одна из самых красивых и успешных песен Simply Red. После оглушительного успеха в середине 80-х группа Мика Хакнелла переживала небольшой спад, и именно альбом «Stars» с одноименной заглавной песней стал триумфальным возвращением. Многие поклонники и критики до сих пор считают этот альбом вершиной творчества проекта. Чтобы продвинуть песню, менеджеры Simply Red даже официально назвали несколько небесных тел в честь программных директоров радиостанций. Согласитесь, гораздо приятнее ставить песню «Stars» в эфир, зная, что где-то там, в космосе, есть звезда с вашим именем. И усилия себя оправдали. 2 года подряд пластинка была самым продаваемым альбомом во всей Великобритании, оставив позади даже таких тяжеловесов, как Майкл Джексон, U2 и Dire Straits. Радио 7. Weekend Simply Red.

Touch and Go. Субботним утром напомню, что я обещал подарить книгу тому, кто сможет правильно и быстрее всех ответить на вопрос. 4 июля в США принято отмечать День независимости. В штате Миссури, где прошло детство писателя Марка Твена, даю должное его самому знаменитому жителю и одному из самых известных созданных им персонажей. Во время национального фестиваля Дни Тома Сойера соблюдается уже на протяжении 70 лет традиция, где тысяча людей наблюдают за тем, как жители это делают. «Как вы думаете, что?» — спросил я вас. Варианты были: наперегонки красит участки забора, сплавляется на плотах по реке Миссисипи или же соревнуется в поисках клада в пещере. И правильный ответ звучит так. Тысячи людей, наблюдая за тем, как жители города наперегонки красят участки забора, задачу, которую главный герой приключений Тома Сойера обманом заставил горожан выполнить за него. Быстрее всех правильно ответил Роман из Москвы. 13.01. Последние цифры номера. Роман, мы вас поздравляем. Вы получаете подарок для любителей умной прозы и необычных детективов. Новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Всем большое спасибо за участие.

0: красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра. Все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставкар. Реклама.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция.

0: столице 11 утра. О событиях в стране и мире прямо сейчас расскажет нам Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. В Центробанке опровергли заморозку вкладов россиян. Зампред регулятора Алексей Заботкин назвал такую идею абсурдной и невозможной ни при каких условиях. Ранее появилась информация, что депутат Госдумы Геннадий Зюганов якобы предложил изъять вклады, потому что эти деньги не работают. По словам политика, всего в банках лежат 67 триллионов рублей накоплений физлиц и еще 63 триллиона средств, накопленных предприятиями. При этом министр финансов Антон Силуанов ранее уже заявлял, что предложения о заморозке вкладов и повышении налогов для граждан не рассматриваются. 97% пользователей в России имеют меньше 20 банковских карт. Такую статистику привели в Департаменте национальной платежной системы Центробанка и уточнили, что перед принятием закона эксперты смотрели данные вместе с банками, сколько в среднем у людей карт в кошельке. У большинства их значительно меньше 20. Ранее Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается предельное число банковских карт на одного человека. Их не может быть больше 20. При этом Центробанк в отдельных случаях может разрешает гражданину превышать этот лимит. Россиян ждут сразу две короткие рабочие недели в начале ноября и конце декабря. В частности, в последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду. Накануне 3 ноября рабочий день будет короче на час, уточняют эксперты. Ну а конец декабря, в свою очередь, будет состоять только из трех рабочих дней. С понедельника 28 числа по среду 30 числа. Стоит обратить внимание, что 31 декабря официальный выходной, перенос с воскресенья 4 января. Ереван стал лидером по росту спроса у российских туристов. В июле число бронирований экскурсий там увеличилось на

74% по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным направлением для коротких путешествий за границу остается Стамбул. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку. Эксперты связывают популярность этих городов с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. Отмечается, что российские туристы все чаще выбирают такие туры, чтобы сменить обстановку.

0: и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
2: Диана, спасибо большое. Сегодня уже 4 июля, субботнее утро. Добро пожаловать. Уютно начинаем день в компании любимых артистов Desireless, Daft Punk и Pharrell Williams, а также Spice Girls. В ближайшие минуты.

бега в субботнем эфире. И если вдруг вы еще не знаете, слушать Радио 7 стало еще удобнее. Новое официальное приложение станции Радио Хаб. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Пользуйтесь!

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Идея создания группы посетила Мика Хакнелла на легендарном концерте Sex Pistols в Манчестере. После выступления британских панков, которое состоялось 4 июня 1976 года, почти каждый из немногочисленных посетителей собрал свой коллектив. Той ночью в зале, помимо Хакнелла, находились будущие гитарист и басист группы Joy Division, основатель The Fall Марк Эдвард Смит и вокалист The Smiths Стивен Патрик Морриси. 16-летний Мик решил играть панк-рок и сколотил банду под названием The Frantic Elevators — «Безумные лифты». Правда, успеха они не добились и распались в 1984-м. Примерно тогда же Мик понял,

Субботнем эфире «Роксет». Сегодня уже 4 июля, а на этой неделе писали, что на киностудии «Союзмультфильм» открыли музей анимации. Музей создали к 90-летию со дня основания студии. Его экспозиция рассказывает детально об этапах создания мультфильмов. Коллекция разделена на части, каждая из которых посвящена отдельному цеху производства. Пространство адаптировано для детского восприятия, однако взрослым посетителям также будет интересно в музее. Мальчишки и девчонки, а также их родители, берите на заметку. Дальше услышим Луи Армстронга, а затем не пропустите нашу постоянную тревел-рубрику.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Лучшие места для дайвинга в России находятся вовсе не в южных морях, как можно было бы подумать, а в восточных. У берегов Приморья и Сахалина встречаются теплые и холодные течения. И это создает совершенно уникальный подводный мир. Особенно впечатляет он у острова Манерон. Этот вулканический островок в Татарском проливе в 40 километрах к юго-западу от Сахалина долго был закрытой приграничной территорией, но несколько лет назад получил статус первого в России морского парка и открылся для туристов. Несмотря на скромные размеры, Манерон очень интересен. Здесь много причудливых лавовых образований, столбчатых скал, пещер и древних святилищ. На холмах видны ступенчатые террасы, где когда-то выращивали рис. Пляжи, усыпанные яшмой и агатами. На Манероне гнездится множество птиц. На прибрежных скалах устраивают лежбища нерпы и сивучи. Но главные чудеса

0: ждут под водой. Подводный мир у потухшего вулкана невероятно разнообразен. Прозрачное море просматривается здесь на 40 метров, а местные тюлени, которые выросли в заповеднике, совершенно не боятся людей и подплывают на расстояние вытянутой руки. Сезон на Монероне открывается в середине июня и продолжается до сентября. Раньше попасть на остров можно было или забронировав размещение в небольшом местном гостевом комплексе, или приехав с дневной экскурсией на маленьком катере. Такие туры часто отменяются из-за капризов погоды. Но с этого июля к Сахалину запустили круизы на больших теплоходах, которые штормов не боятся. Путешествие занимает 2 дня с ночевкой на борту. К круизу можно добавить пешие экскурсии, дайвинг, снорклинг, каяки или сап-прогулку среди тюленей. Пожалуй, трудно найти способ сделать летний уикенд более незабываемым.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
6: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Эндулин. Кровля на все руки.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть

0: это когда все есть и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на додопицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы

0: евро в срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве полдень. С новостями продолжает нас знакомить сегодня Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Мошенники пытаются ловить россиян на опасениях, связанных с ситуацией на топливном рынке. Как пояснили специалисты по кибербезопасности, широко распространена преступная схема, имитирующая электронную очередь. Фишинговый ресурс, имитирующий интерфейс крупной сети АЗС, предлагает забронировать бензин заранее. Для этого требуется ввести код из СМС. Доверчивый автовладелец попадает в дальнейшую разработку с разными вариантами, от кражи аккаунта в соцсетях до звонков из псевдоправоохранительных органов. В МВД рекомендуют использовать в мессенджерах усиленную защиту и не вводить данные из СМС на неизвестных сайтах. МЧС предупредили о ливне, грозе и граде в Москве. Они ожидаются в столице с полудня до 21 часа. Как сообщили в городском главке ведомства, в отдельных районах при грозе возможно усиление ветра. Его порывы могут составить 17 метров в секунду. Спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и не укрываться.

0: под деревьями. Плюс ко всему, сильнейшая магнитная буря ударила по земле. Третье по силе в этом году геомагнитное событие началось около полуночи. Сейчас уровень G3. Специалисты поясняют, для человека это головная боль, бессонница, раздражительность, упадок сил. Рекомендуется избегать стресса, ограничить физические нагрузки, пить больше воды, не есть острую пищу и отказаться от алкоголя. Билетов на матч сборных Мексики и Англии в 1/8 финала чемпионата мира на официальном портале FIFA для перепродажи увеличилось в 50 раз по сравнению с номиналом, сообщает BBC. Минувшей ночью в продаже появились билеты первой категории, которые можно приобрести за 30 тысяч долларов. На старте продаж аналогичные билеты стоили 605 долларов. При этом покупатель также должен оплатить комиссию FIFA в размере 15%. Это увеличивает стоимость до 34 500 долларов. Мексика и Англия сыграют 6 июля.
1: А билет-то не простой, а билет-то золотой, 34 тысячи долларов.
0: Я поехала. Был бы какой-нибудь профсоюзный билет?
1: Да, да, акция какая-нибудь.
0: За репортажем.
1: Ну да.
0: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи холмах. С Евгением Вудяном.
1: Спасибо, Диана. Вы слушаете «Радио 7». Приятная музыка в начале дня и не только. Дальше «Пэссенджер» у нас. Также отметится скоро «Соник», а сначала «Эрос Рамаццотти».

Dance with me. Секундами ранее. А вот где точно были танцы и веселье, так это вчера на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Кэлси. Поженились они в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Церемония прошла вечером 3 июля. Ее провел комик и актер Адам Сэндлер. О свадьбе стало известно после того, как на вывеске арены появилась надпись «Just Married». У пары не было подружек, невесты и друзей жениха. Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравец, Хью Грант, Джиджи Хадид, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабея и писательница Дженни Хан. Поздравляем молодых и продолжаем с музыкой прекрасной. Дальше у нас Кайли Миноука, немного обгонит ее Тони Брэкстон.

0: Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Мик Хакнелл, как и остальные музыканты, перебрали много названий, пока не решили остановиться на лаконичном «Red». Имя было дано в честь цвета шевелюры певца и его любви к красным дьяволам – футбольному клубу «Манчестер Юнайтед». А прогремевшая на весь мир Simply Red, согласно популярной легенде, вообще появилась по недоразумению. Во время одного из первых выступлений музыканта попросили сказать название для анонса. Из-за оглушительного шума менеджер клуба не расслышал, как Хакнелл прокричал «Red» и переспросил. Мик раздраженно повторил «Just Red», «Просто Red». Администратор снова не разобрал слов, и тогда уставший Хакнелл выкрикнул «Simply Red». Обычное. Red, просто красный. В итоге молодой коллектив представили как Simply Red, и именно это название закрепилось за ними на долгие годы.
1: Радио 7. Weekend Simply Red.

была замечена на стадионе недавно. Шакира, певица была на VIP-трибуне, наблюдала за матчем между Аргентиной и Кабо-Верде. Говорят, за Месси болела Шакира. И как пишет, она стала свидетельницей момента, когда Лионель Месси забил первый гол за Аргентину. А поклонники певицы ласково называют Шакиру королевой чемпионата мира. Интересно, кто же король тогда? Скоро прогуляемся по Москве в компании Филиппа Смирнова. А прямо сейчас на Радио 7 «Форинер».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Приглашаю вас в свою любимую рубрику «Пресса 100 лет назад». В выпуске 148 от 1 июля 1926 года в газете «Вечерняя Москва» читаем заметку «Что случилось за день». Первое. Налет на квартиру. Вчера в 2 часа ночи в квартире 25, дом 6, по Печатникову переулку, занимаемую Псю Чи Джи Куй, вошли три неизвестных китайца, вооруженных револьверами. Скомандовав бывшим в квартире 10 китайцам руки вверх, они загнали их в одну комнату и, забрав кожевенный товар на большую сумму и 235 рублей деньгами, скрылись. Дом по Печатникову переулку сохранился. Сегодня в нем только 16 квартир, а когда-то он был разделен на дополнительные. Это дом 1893 года постройки, добротный и регулярный доходник второй от Трубной улицы, напротив особняка с кариатидами, который снимался в фильме «12 стульев». Второе. Чья машинка? В мастерскую пишущих машин «Мунихис» по Большой Лубянке 20 неизвестный принес пишущую машинку системы «Ремингтон» номер 73756. Когда неизвестному предложили представить на машинку удостоверение Мура, он скрылся, оставив машинку. Вот с этим адресом все иначе. Сейчас здесь одно из подразделений ФСБ России, которое размещено в доме, еще в 1980-е получившем народное название «Атомоход» за характерную брутальную форму. Но у самого этого портала давняя история. В 17 веке здесь были владения князей Рамадановских, в 18-м – Голицыных. Позже участок перешел к купцам, например, к семье Беляевых. А в 1920-х годах в одном из зданий на этом участке располагалась редакция журнала «Медицинский работник». Именно здесь, в 1925-26 годах, впервые опубликовали цикл Михаила Булгакова «Записки юного врача». Третье. Выпал из окна. Сегодня в 4 часа утра в доме номер 7 по Успенскому переулку на Малой Дмитровке упал из окна третьего этажа в сад, находившийся в сильном опьянении, Селиверстов, 55 лет. Прежде чем его заметили, он пролежал в саду более часа. Со сломанным позвоночником Селиверстов доставлен в институт Склифосовского. По этому адресу в Успенском переулке стоит милый особняк. В нем только два этажа, а окна со двора выходят на сад Эрмитаж. Здание возвели в 1873 году по проекту архитектора Михаила Илларионовича Никифорова. Заказчиком выступил Павел Петрович Шимуник, промышленник, учредитель торгового дома. После революции он уехал во Францию. Но, может, просто поменялась нумерация? Или в газете ошиблись? Ну и еще два случая без моих комментариев. В них прекрасно все. И случилось это в один день. Ограбили кондукторшу. Вчера около часа ночи между Покровской заставой и Третьей Рогожской в прицепной вагон трамвая номер 15 вскочили два неизвестных, вооруженных револьверами, и отобрали у кондукторши Семенцовой сумку с 22 рублями. Приказав ей лечь под лавку, неизвестные скрылись. Крупное мошенничество. Вчера у гражданина Никитина, торговца мешками в Гавриковом переулке, неизвестным лицом, назвавшимся уполномоченным Краснокутского союза потребителей Петровым, путем мошенничества получено 9500 рублей.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+». Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: тренировки, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Depeche Mode в субботнем эфире. Дамы и господа, важная информация. Теперь слушать Радио 7 стало еще удобнее. У нас появилось новое официальное приложение станции Radio Hub. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Очень удобно. Обязательно попробуйте.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В основе композиции Sunrise лежит сэмплированный хит Дэрила Холла и Джона Оутса I Can't Get For That.

Когда продюсер Энди Райт услышал, как кто-то из команды играет музыкальный отрывок этой композиции, он понял — нужно совместить его с новым материалом Мика Хакнелла. Ключ и темп совпали почти идеально. И на припеве все зазвучало так, будто эти две песни всегда были одним целым. «Sunrise» стала синглом с альбома «Home», первого релиза на собственном лейбле Мика. Она добралась до 7-го места в Великобритании, возглавила американский танцевальный чарт и помогла альбому разойтись тиражом более 3 миллионов копий по всему миру. Радио 7. Weekend Simply Red.

Или это Том Джонс в финале моей эфирной смены сегодня. Я Евгений Водян. Спасибо вам за компанию. До встречи завтра с 8 до 14. Далее в эфире «Музыка на все времена». Лучшие мировые артисты и любимые песни 24 часа в сутки. Я желаю вам приятных выходных в компании «Радио 7».

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Несмотря на вывеску, группа Simply Red всегда была классическим примером one-man band, проектом одного единственного человека. Мик Хакнелл с первого дня зафиксировал за собой право на единоличное решение всех творческих и финансовых вопросов. За 40 лет существования через коллектив прошли десятки первоклассных музыкантов. Сам Хакнелл никогда не скрывал такого положения дел и открыто заявлял в интервью, что Simply Red — это исключительно его сольное альтер-эго. Несмотря на стабильность лидерской позиции Хакнелла, звучание Simply Red заметно менялось. Ранние альбомы тяготели к соулу и блюзу, а в поздних работах появились электронные и поп-мотивы, которые отражают музыкальные тренды и страсть рыжеволосого лидера к экспериментам. Радио 7. Weekend Simply.

0: наглядно знакомить школяров с биологией, геологией, историей и медициной. И на протяжении долгих лет туристические экскурсии частенько выглядели как скучные лекции. Но, к счастью, в наше время все изменилось. И сегодня экскурсии стали настоящими приключениями, в которых рассказы гида часто дополняются вполне настоящими шоу. Например, в Хабаровске местный музей говорящих машин, где собирают старинную звукотехнику и редкие записи, устраивает музыкальные прогулки по городу. В нужных местах гид ставит на переносном электрофоне старые пластинки и дополняет свой рассказ звучанием подходящих мелодий. Выходит красиво и очень атмосферно. Московский театрально-иммерсивный пеший тур «Живой Булгаков» проходит с участием профессиональных актеров. И на чистых прудах, у нехорошей квартиры на Садовой и в других памятных по произведениям Булгакова местах столицы участников экскурсии ждут мини-представления с фрагментами тех самых произведений Булгакова. А в Самаре этим летом запустили ночные кинопрогулки «Камера, мотор, Самара». И это не обычные туры по местам съемок известных фильмов, а настоящие передвижные тематические киносеансы. Каждому участнику экскурсии выдают стереонаушники и ведерко с попкорном. Портативный проектор воспроизводит кадры из фильмов прямо на стенах зданий. А в наушниках звучит музыка и диалоги героев. В маршрут входит целых 15 кинолокаций. От немого кино 1908 года и советской киноклассики «Тимур и его команда» до фильма «Катастрофы метро» и новогоднего блокбастера «Елки-3». Всех их снимали в Самаре. Если бы школьные уроки проходили в таком формате, количество 100-бальных ЕГЭ точно было бы больше.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Первые в мире экскурсии были отнюдь не развлечением для туристов, а частью учебного процесса в европейских школах. Их начали проводить в конце 18 века, чтобы наглядно

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнула. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра. Все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссий.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Мик Хакнелл написал «Holding Back the Years», когда ему было всего 17. Он сочинил ее в своей подростковой спальне задолго до всемирной славы. В песне отразилась личная боль. Мать бросила Мика в 3 года, и его в одиночку растил отец. Вся тоска и боль брошенного ребенка нашли отражение в этом тексте. В 1982 году Хакнелл впервые записал композицию со своей панк-группой The Frantic Elevators. Позже, уже после распада коллектива и создания Simply Red, он добавил знаменитый припев «I'll keep holding on» — «Я все еще держусь» и воплотил песню в новом виде. В итоге она возглавила американский чарт Billboard, принесла группе номинацию на Грэмми и до сих пор звучит в радиоэфирах по всему миру. Радио 7. Weekend Simply Red.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вот мы с вами неспешно движемся вдоль Ленинградского шоссе в область. И впереди, после станции Войковска, будто вырастая из зелени, возникает силуэт жилого комплекса «Лебедь». Сразу становится ясно, что перед нами не просто рядовая застройка, а настоящий архитектурный манифест эпохи. Хотя сегодня эти 4 16-этажные башни, объединенные общим стилобатом, могут показаться частью привычного городского пейзажа, в конце 60-х, начало 70-х годов 20 века они выглядели дерзким экспериментом, в котором архитектор Андрей Мейерсон стремился соединить урбанистическую смелость с заботой о человеке. И поэтому «Лебедь» задумывался не как набор изолированных коробок, а как целостный жилой организм, наделенный собственной инфраструктурой и особой логикой пространства. Он, конечно, не белый и не черный, но заметный, как настоящий лебедь. Комплекс должен был стать первым звеном в цепочке застройки у Химкинского водохранилища. Его проектировали как образец нового типа городской среды. Здесь хотели воплотить идею самодостаточного микрорайона, где все необходимое располагается под рукой. И поэтому в стилобате предусмотрели не только вестибюль и бюро заказов, но и детский сад, прачечную, химчистку, медицинский кабинет, библиотеку и даже конференц-зал. И хотя сегодня такой набор помещений едва ли кого-то удивит, для своего времени это была настоящая революция в представлении о комфорте. Эксплуатируемая кровля стилобата задумывалась как общественное пространство для отдыха и спорта. И этот прием отсылает нас к идеям раннего модернизма и подчеркивает стремление архитекторов стереть границу между личным и коллективным, между домом и городом, а заодно напомнить о традиции общественных террас, которые в 20-30-е годы 20 века развивали архитекторы авангарда. Например, Моисей Гинзбург в знаменитом доме Наркомфина. Если наблюдать ЖК «Лебедь» из проезжающего автомобиля, можно заметить, как башни то сливаются в единый монолит, то распадаются на отдельные объемы разной ширины. И эта игра форм во многом обязана тому, что каждая из высоток развернута к воде широкой стороной, словно приглашая жителей любоваться заливом. При этом эффект парения, который придают домам колонны опоры, не только визуально облегчает массивную конструкцию, но и решает практическую задачу. Оставляет свободный проход к берегу. Прием с ножками здесь не декоративная прихоть, а осмысленное градостроительное решение. Продолжающая линию авангардных поисков 20-х и 30-х годов от Ле Корбюзье до советских конструктивистов. «Лебедь» стал одним из первых московских жилых комплексов с подземным гаражом. Предполагалось, что удаленность от центра компенсируется личным автомобилем. Квартиры в «Лебеде» отличались улучшенной планировкой, с высокими потолками, просторными кухнями и лоджиями, встроенными шкафами. Комплекс быстро приобрел репутацию престижного места, где значительную долю жильцов составляли представители номенклатуры, академики и деятели культуры. «Лебедь» должен был дать начало целой серии подобных комплексов, однако высокая стоимость строительства и соображения экономической целесообразности заставили власти отказаться от дальнейших шагов, и в итоге уникальный ансамбль остался единственным в своем роде, пусть на французской выставке, и получил гран-при.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Scatman's World.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Мик Хакнелл дружит с одним из самых известных футбольных тренеров в истории, сэром Алексом Фергюсоном. А началось все в 1987 году. После концерта на стадионе Хакнелл пригласил тренера с женой за кулисы. Разговор перешел к делам Манчестер Юнайтед, и эта общая страсть быстро расположила мужчин друг к другу. Мик стал частым гостем в VIP-ложе стадиона Олд Траффорд, а Фергюсон нередко заглядывал за кулисы после концерта в Simply Red. Не обходилось и без забавных моментов, связанных с суперзвездным статусом обоих. Фергюсон вспоминал, как однажды они пришли в ресторан перед матчем Лиги чемпионов, а через 15 минут туда зашла вся команда Баварии и выстроилась в очередь за автографом вокалиста Simply Red. А легендарного тренера никто даже не заметил. Несмотря на это, дружба длится уже больше 35 лет, и оба не раз отмечали, насколько важна для них эта связь. Радио 7. Weekend Simply Red.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее.
7: 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Однажды на выступлении Simply Red произошел курьезный случай. Позже он стал культовой байкой манчестерской музыкальной сцены. Шон Райдер, фронтмен отвязной панк-группы Happy Mondays, знатно отпраздновал предстоящее выступление. Потеряв ориентацию во времени и пространстве, Райдер выскочил на сцену, начал активно подпевать и столкнулся нос к носу с онемевшим от такой наглости Миком Хакнеллом. Оглядев приличную публику в костюмах, Райдер понял, что сильно ошибся площадкой. После этого незваный гость чертыхнулся и под хохот зала ушел за кулисы. Позже Райдер все же отправился от потрясения, нашел нужную сцену, а годы спустя неоднократно смеялся над самим собой, вспоминая эту историю. Радио 7. Weekend Simply Red.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!

по будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Утро на семи холмах. Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7.

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня и завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
9: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
10: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Помимо музыкальных триумфов, Мик Хакнелл долгие годы удерживал статус одного из самых завидных и ветреных холостяков Британии. Пресса без устали говорила о его бурных романах с первыми красавицами планеты. Среди покоренных обаянием Хакнелла были супермодели Елена Кристенсен и Наоми Кэмпбелл, а также актриса Кэтрин Зета-Джонс. Самого певца часто спрашивали, как парню с весьма нестандартной внешностью удается пленить так много женских сердец. Мик неизменно отвечал, что его главным секретом всегда была уверенность в себе и, конечно же, магия песен. Впрочем, бурные годы остались позади. Музыкант остепенился, женился на своей давней любви и превратился в примерного семьянина. Радио 7. Weekend Simply Red.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
4: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7. 7 песен непрерывно.
1: Ай!

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В 2010 году, отпраздновав 25-летний юбилей, Simply Red отыграли грандиозный прощальный тур и объявили о распуске проекта. Мик Хакнелл честно пытался уйти на покой, занимался семьей и пробовал силы в сольном творчестве. Но, видимо, настолько сросся с проектом, что без него долго существовать не смог. Спустя 5 лет тишины музыкант осознал, что старые песни все еще нужны миллионам людей. А Simply Red — это дело всей его жизни, которое нельзя просто так перечеркнуть. Коллектив триумфально вернулся на сцену с новым материалом, а совсем недавно Simply Red с размахом отметили свое 40-летие, отправившись в тур по всему миру. Бессменный лидер и единственный оригинальный участник коллектива Мик Хакнелл, которому на данный момент 66 лет, продолжает выступать, собирая полные залы по всему миру. Радио 7. Weekend Simply Red.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
8: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Завтра все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7. Реклама.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. Музыка на все времена. На Радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.